Благословен и отвивай имя Господне, исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко верен.

нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всех.

Преосвященнейшем епископе Сергии, я Господине, преосвященнейшем епископе Биньямине.

Святими помянуще сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.